0: Най-актуални хитови данашнице. На едином правом и първом Черногорском спортском радио Арена.
1: Мислиш, че умеем да наебем?
2: А що ти мислиш? Стижа я вим пункт.

Най-актуални хитови данашнице. На едином правом и първом Черногорском спортском радио Арена. Yeah, no, no, yeah.